Надо бы какого-нибудь палаца нацепить, да удрать с ним над мужем над смеха.

Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Ха-ха-ха! Пересмеивайтесь!

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, Владимир.

0: больше смеяться-то нам.
1: Что со мной пахать, ну, смехота, ну что ли?
0: А на какой же еще предмет?
1: Ах, не сволочь!
0: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-

0: austucit.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: знайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Это твое, это самое. Одно слово, твое.
0: Сам будешь пить, хозяин, или кому-то.
2: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Sergio Zafferli. Вот ключ. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, где дома случился?
1: Спаси Палаяду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?
1: Крикнув, значит, на ночь поели.

0: Слушай, Сергей, Сергей!
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов?
1: Мы даже не купим повязали.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что же вы?
0: Все слыхали.
1: Что же вы?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сон
0: не смотри, Катерина.

чего пить, потому что денег нет. Да не для у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнишь, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе. Чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь, по хозяйке.

0: начальства. Венчаться я и припомню, как без начальства венчаться.
1: Как можно и все припомнить?
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Сапог сорвать,
0: ну,
1: там зимой.
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан!
2: Солнце в небе!

0: осили, побрезговали. А вот мы сами пришли, тельце вышло одно. Да гостей-то сколько, вина небось много выпито. Да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тащите, тащите, а вас все равно.